Тебе, Бонду, не бери не торпеде во, то не чем Боге во рождение, то не чем Боге во рождение, нам да самбади рома, то наши земба ечем бо, тебе того созадама, чува не Боже во рождение, чува не Боже во рождение, Шанье зе зе лу ва жи жи, ма жу ру ва гу ян жи лу.